0: силы, сила внутри, дальше больше самому себе спасибо.
1: Ну ладно, нет, сейчас ребята поменяются сегодня, которые со свежими силами. Завтра психолог любимый Леша приедет, с которым он там все воскресенье разговаривал и был спокоен и весел. Так что...
0: Ну и вот, сегодня вторник, 29-е, веду себя как уголовник, жалко тут бумажные нарды. Вчера устроил мини

0: Таха так попросили.
1: Оль, ну, врач будет в субботу. Вот. Да врача-то, я так понимаю, в любом случае он у нас находится. Доктор, медицинское подтверждение.
2: Пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс

0: Себе воздушного змея. Сомневался, что запускать его умею. Я словил сразу попутный ветер, и как он оторвался, я не заметил. Я пытался догнать на воздушном шаре. Я даже написал об этом на баннере. Но ты, походу, за это не шаришь. Ты не ебешь мозги, и это главное.
1: Baby, не завидую тебе, ведь

0: места по району колеси.
1: Забери нигер, сходу фут не заберешь из нигера.
2: Что я переехал, но свои корни я не забыл.

все же, видимо, я невыносимый выродок. Меня пора бы изолировать, я порчу всю картину вам. Мне самому от себя противно, собственным родителям я не палю цифры нового мобильного. Я окончательно деградировал, порой себя не контролирую, мой режим